0: Финал. Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
1: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Дворец детского-юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны: 62-20-78, 62-95-70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Кайл Алессандро.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Аня Плетнева на Карибуарт. Конечно, пусть играет музыка. Она двигатель настроения, самочувствия и даже помощница в сыроделии. Есть интересный факт. Если включить музыку в помещении, где вызревает сыр, мелодия будет влиять на его аромат. Это доказали ученые, между прочим. Самый сильный аромат сырные колеса источают под хип-хопчик. Ну что, я думаю, мы тоже не меньше сыра хотим быть ароматными, веселыми, бодрыми. Поэтому впереди много любимой музыки. 16:12 в Магадане, за пультом радио «Карибуарт». Наташа Белая, всем большой привет!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 7 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

Просто приведи тебя, как ломались чарты с моим треком. Окунаюсь снова в пустоту, могу сказать и на куплетах ревную, наверное, все треки об этом. Курю вместо регаси, не нужен глоток. Нужна будто воздух, я падаю в бездну. Спасает лишь музыка, сердце замок. Теперь

0: и функциональным.
1: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов. Сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы. Гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Кайл Алессандро.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки отслеживания на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
8: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь.
9: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Трамп заявил о готовности Москвы и Киева к урегулированию. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. Каждый третий россиянин не берет больничный даже во время болезни. Подробности далее. Президент США заявил, что и Москва, и Киев, по его мнению, настроены на урегулирование конфликта. Американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, что рассчитывает обсудить эту тему на саммите НАТО. По словам Трампа, мирное решение сейчас намного ближе, чем люди думают. Он также положительно оценил недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным. Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и США договорились продолжить контакты в ближайшее время. Как ожидается, на полях саммита НАТО Трамп встретится и с Владимиром Зеленским. После этого он может вновь связаться с российским президентом. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если это не запрещает закон. Также не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. Как пишет РИА Новости, справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс получения справок и заключений более гибким, быстрым и удобным для россиян. Почти каждый третий работающий россиянин за последний год ни разу не уходил на больничный, даже когда чувствовал себя плохо. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Чаще всего люди объясняют это нежеланием терять в доходе. Многие также не хотят выпадать из рабочего процесса или говорят, что им некому передать свои дела. Те, кто все же оформляет больничный, обычно отсутствуют на работе неделю. Чаще всего на восстановление уходит от 4 до 7 дней. Главной причиной остаются простудные заболевания. Официальный курс доллара на 7 июля составляет 77 рублей 96 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 25 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6 километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
12: Найден прекрасный способ укрепить свое здоровье и реже ходить на больничные. И это –
4: подарки. Исследование показало, что правильно подобранные презенты повышают настроение, укрепляют иммунитет и даже ускоряют выздоровление. В чем же целительная сила? Душевные и физические гостинцы дарят позитивные эмоции, снижают уровень стресса и помогают организму быстрее восстановить силы. Кстати, большинство россиян поддержали идею для дня подарков без повода. По данным исследования, 74% респондентов положительно оценили идею появления отдельного дня в году, который напоминал бы дарить подарки и проявлять заботу не только по большим праздникам. Почти половина россиян считает, что главное в подарке – внимание и забота. Так что радуйте себя и своих близких почаще ради своего же здоровья и без причины. 17:00 в Магадане за пультом радио «Карибуарт» Наташа Белая. Впереди подарок от группы «5 утра».

0: Карибу Арт. Радио отличного настроения.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
7: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
10: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 8 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями.

0: какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 8 июля.
2: Овен.
1: Едва ли этот день порадует овнов. Жизненный потенциал представителей данного знака снижен, и обычный оптимизм может им изменить. Не все просто и в личной жизни. Приходится пересмотреть свое отношение к близким людям, пойти на жертвы ради сохранения мира. Не оставляйте без внимания пожелания любимого человека.
2: Телец.
1: Малоинтересный день, не богатый приятными событиями. В семье атмосфера тоже будет весьма напряженной, и вам придется отстаивать свое право на самостоятельные решения. Трудно найти союзников даже среди тех, кто обычно разделял вашу точку зрения. Любимый человек едва ли будет снисходителен к вашим слабостям.
2: Близнецы.
1: Очень сложный день с профессиональной точки зрения. Только благодаря огромной жизненной энергии, присущей близнецам сегодня, вы сможете с честью выйти из всех испытаний. Прекрасный день для общения с близкими, семейного праздника, дружеской вечеринки. Вы и сами повеселитесь, и окружающим поднимете настроение, не прилагая для этого особых усилий.
2: Рак.
1: Жизненный потенциал высок, и это очень кстати, потому что день едва ли будет простым. Финансовая ситуация стабильна, день благоприятен для покупок. Стоит принять активное участие в общественной жизни, посетить светские мероприятия. Сегодня они наверняка доставят вам удовольствие.
2: Лев.
1: Непростой день с профессиональной точки зрения. Обостряются давние конфликты, приходится заниматься делами, к которым вы уже утратили интерес. Новые знакомства едва ли будут действительно полезными. День хорошо подходит для отдыха, а также творческой деятельности и учебы. Не возникнет проблем в общении с близкими людьми.
2: Дева.
1: Профессиональные проблемы дев столь серьезны, что представители данного знака могут задуматься о смене места работы или области деятельности. Принимая решение, старайтесь руководствоваться только логикой и здравым смыслом. Амбиции и честолюбие едва ли будут хорошими советчиками. Родственники готовы оградить вас от любых трудностей, но едва ли решатся ограничить вашу свободу.
2: Весы.
1: День утомительный, полный мелких проблем, требующих немедленного решения, и при этом довольно скучный. Разногласия с членами семьи будут весьма серьезными. Неожиданная встреча с давними родственниками вас едва ли порадует. Сфера романтических отношений находится в зоне умеренного влияния позитивных тенденций.
2: Скорпион.
1: Шансы добиться успеха невелики, и обстоятельства складываются неблагоприятно, и окружающие в большинстве своем настроены против вас. В сфере личных отношений перемены маловероятны. Гармония в романтических и семейных отношениях едва ли будет нарушена.
2: Стрелец.
1: Очень трудным будет день для тех, чьи приоритеты лежат в сфере карьеры и профессиональных достижений. Звезды советуют сосредоточиться на домашних и семейных делах, любых занятиях, которые представляют интерес для вас и ваших близких. Не забудьте предложить любимому человеку составить вам компанию.
2: Козерог.
1: Велика вероятность профессиональных трудностей, однако речь идет скорее о мелких неприятностях, чем о серьезных проблемах, поэтому не стоит слишком волноваться. Ничто не препятствует взаимопониманию с членами семьи и любимым человеком. В этот день будут забыты старые обиды, останутся в прошлом разногласия, совсем недавно казавшиеся непреодолимыми.
2: Водолей.
1: Ваш интерес к профессиональным делам и проблемам весьма скромен, поэтому и успехи едва ли будут значительными. Ошибки не исключены, но ни одна из них не приведет к серьезным неприятностям. Даже в своем легкомыслии вы не выходите за грани разумного. Для членов семьи, друзей и любимого человека именно вы станете источником хорошего настроения и неиссякаемого оптимизма.
2: Рыбы.
1: Есть шанс преуспеть в делах, требующих не только серьезности и старательности, но и находчивости, изворотливости и хитрости. День хорош для романтических свиданий, признаний, общения с любимым человеком. Одиноких представителей знака могут ожидать интересные встречи. При знакомствах не бойтесь проявить инициативу.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Плохая репутация – это когда друзья, узнав о сломанной руке, спрашивают не какая рука сломана, а кому.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны

0: 1. Телефон 63 74 78.
1: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Кайл Алессандро. Down.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Никогда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрыбкома, переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
7: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны 62 20 78, 62 95 70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт. 104,2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин и Трамп договорились продолжать контакты. Список оснований для выдворения мигрантов хотят расширить вдвое. Россияне все чаще выбирают отдых вместе с питомцами. Подробности далее. Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат контакты в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне лидеры провели телефонный разговор. По словам Пескова, он дал возможность Москве напрямую изложить Вашингтону свою позицию по ситуации вокруг Украины. Президенты также обсудили дальнейшие контакты по военно-политическим и экономическим вопросам. Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп может вновь связаться с Путиным после встречи с Владимиром Зеленским. Она должна состояться на саммите НАТО в Анкаре, куда американский президент прибудет уже сегодня, 7 июля. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, который может быть более чем вдвое расширит список административных нарушений, за которые иностранцев смогут выдворять из России. Как пишет «Коммерсант», число таких оснований предлагают увеличить с 22 до 45. Перечень, в частности, хотят включить дискриминацию по любому признаку и неповиновение требованию военнослужащего на государственной границе. Сейчас выдворение считается одним из возможных наказаний за административные нарушения. Поправки предлагают в ряде случаев сделать его обязательным дополнением к штрафу. Законопроект МВД разработала весной, а в мае Госдума приняла его в первом чтении. Россияне все чаще отправляются в поездки вместе с домашними животными. Как сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на Российский союз туриндустрии, сегодня питомцев готовы принять уже около четверти отелей в стране. Больше всего гостиниц, открытых для гостей с животными, работают в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Московской области. Чаще всего туристы приезжают с собаками, но случается, что в отелях также останавливаются с кошками и даже птицами. Особенно востребованы такие поездки летом. По словам экспертов, владельцы животных ценят места, где к питомцам относятся спокойно и не пытаются поселить гостей в худшие номера за дополнительную плату. Для заселения обычно нужен ветеринарный паспорт с действующими прививками. Официальный курс доллара на 7 июля составляет 77 рублей 96 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 25 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.

счастье точно есть, маленькое, большое, но его не может не быть. Абсолютно правы в этом Филатов и Кэрос, которые открыли новый час на Карибуарт. 18.06 в Магадане, тебя приветствую я, Наташа Белая. Всем добрый вечер. Особенно добрым он становится от понимания, что совсем скоро стандартный рабочий день будет завершен и сменит его отдых. Надеюсь, отличное настроение тебя не покидало, и продолжим им запасаться, да побольше, благодаря любимой музыке. Более.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200-470 и 8-914-850-85-14.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 8 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями.

0: Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Отношения между интровертами – это когда полгода не общались, но это ничего не значит. Просто нужно было чуть-чуть побыть наедине с собой.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл» – «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже «S-Motors». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «S-Motors». Новые автомобили Магадана живут здесь. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 633.

0: Рвоаккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. Шестой километр основной трассы. Здание 21А/1 и улица Полярная 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни. Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Кайл Алессандро.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
3: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь, 65. 0499 Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
11: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 8 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 11. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка — наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала.

0: холодильники, а также москитные сетки. Мир окон. Полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. Мир окон. Выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404 211-101. Мир окон. Улица Нагаевская, 36.
1: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Кайл Алессандро.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрепкома, переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
4: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны: 62 20 78, 62 95 70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
11: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 3 минуты 9 вечера в городе Магадане. Вообще, в оригинале это, конечно, достаточно медленная инструментальная композиция, вдохновленная регги, повествует о независимой, но ветреной девушке. Ну и, конечно же, это SFBass, All That She Wants. Но мы с вами встречаем новый час. Body Bangers, Виктория Керн, вот такой вот ремейк. Можно сказать, что, в принципе, без какой вокальной части практически. Но, да, почему бы и нет, имеет место быть. Вам всем здравствуйте. Сегодня вторник, 7, соответственно, июля на календаре. Хоть и не скажешь, честно говоря, по погоде за окном плюс 9, и тут набивают как бы календарь грустные мысли о том, что поллета прошло, но надежду не теряем, что все еще будет, и будет тепло, и хорошо, и солнечно, поэтому да. Вот, с вами до полуночи я, зовут меня Ярослав Степанов, это Радио Хорибард, и всем по огромнейшему привету, день сегодняшний чем интересен, а сегодня у нас Иван Купала, день киберспорта в России, день победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении, день образования авиалесохраны России. И да, в принципе, и достаточно, я думаю, что в Неаполе сегодня, кстати, есть такой интересный фестиваль пиццы. Это вещь вкусная, это вещь нужная, время еще позволяет, но те, кто следит за фигурой, вам, конечно же, нет. А тут как-то надо что-то придумать другое. А в целом, из таких праздничных интересных событий все. По любопытным вестям в открытии часа, Криштиану Роналду едет домой, Португалия вылетела после гола Испании в компенсированное время. А вот такая вот штуковина вместе с Португалией, в общем, да, он тоже поехал. Кстати, это Мундиаль. А вероятно, стал его последним в карьере и последним матчем за сборную. Роналду ранее дебютировал на чемпионатах мира еще в 2006 году и с тех пор не пропустил ни одного турнира. Ну и еще из любопытного, школьникам будет интересно и приятно, правда, не всем, а только первоклассникам. Минпросвещение РФ отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Такая штуковина. Энтони Алмеджер дали по курсу, диджей Денис Рублев, свич-диск Элла Херденсер и добро. Это ближайший 10 минут. Вам традиционно вечера доброго. Не болеть, не скучать. За рулем автомобиля внимательнее. За окном туманно. Собственно, по погоде на день грядущий, что к нам обещают синоптики. Завтра до 15 градусов тепла и преимущественно без осадков. Ночью туман, а так что, возможно, будет солнечно. Ну, а в целом, поехали дальше и наслаждаемся вечером. Отдыхаем, заряжаемся позитивными эмоциями. Все будет хорошо.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Друзья, 36 минут 9-го, Моторман, Жюль Верн, вот так вот позитивно, бодренько умеет, кстати, вот чего тут не скрыть и не отрицать, могут, не мог, ну, хотел по-другому, могут, в общем, короче. А тут немного из любопытного, Минтруд официально одобрил 4-дневную рабочую неделю в России, и теперь компании могут, самое ключевое, могут переводить сотрудников на такой график по обоюдному согласию сторон. А для этого достаточно прописать новые условия в коллективном или индивидуальном договоре, главное, чтобы такой формат, конечно же, устраивал всех и не вредил интересам бизнеса и самих работников. Поэтому, ну, могут, не значит, обязаны. Дискус дали по курсу. Эрекшн, Моранди, Настя Эрмак и много хорошей музыки. Поехали!

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 2 минуты 10 вечера в городе Магадане. Bright in the Stars, третий сингл британского рэпера Тайни Темпа в открытии очередного часа, созданный при участии продюсера Иши. Релиз, кстати, был достаточно давно, в 2010 году, но сам трек стал гимном о преодолении трудностей, вере в судьбу. Возглавив, кстати, чарт Великобритании, став визитной карточкой артистов. Но в данном случае это ремикс наших отечественных диджеев. И в целом весьма, вот как так, благодаря своей энергетике, трек такой весьма о себе, ну, скажем так, двигающий, наверное, вперед и морально поднимающий дух. А мы с вами продолжаем вторник, 7 июля, 7.07. Такая вот интересная дата, 2026, правда, но ничего, мы не сильно спешим вперед. А тут бы с этим годом пока все было бы хорошо, и на это мы верим и ждем, и надеемся. Вас рад приветствовать, я зовут меня Ярослав Степанов. Продолжаем вечер, готовимся к среде, середине рабочей недели. Немного из любопытного в открытии часа. Россияне больше не хотят называть детей Максами или Максимами. В общем-то, выпало имя из пятерки самых популярных. В 22-23 годах оно находилось на третьем месте, а вот в 24-25 опустилось на четвертое. В 26-м потеряло еще две позиции, заняло шестую строчку. В общем, такая штуковина. Теперь Максимов обогнали марки. Это имя набрало популярность и вышло на пятое место. С чем бы связано? Но можно как-то подумать, какие теории заговора построить. Еще из любопытного. Психологи считают, что работа на заводе полезнее для психики, чем офисная. В общем, там есть четкий график, обязательные перерывы и понятное разделение между работой и личной жизнью. После смены человек чаще действительно отдыхает, а не продолжает думать о задачах. Вот в офисе, к сожалению, да. А так что, поэтому офисные сотрудники чаще сталкиваются с переутомлением, эмоциональным выгоранием. А кто-то, может быть, думает, что вот бы хорошо посидеть за компьютером. Нет, друзья, могу уверить, что там не всегда хорошо. Поэтому в какой-то степени, наверное, пора на заводик, и действительно все. Вот, и с праздников событий напомню, сегодня день киберспорта в России, день победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении, день образования авиалесохраны России и Иван Купала. А далее покорс Нюша Араш, Расмус, Риана Кенни, добро и много хорошей музыки. Вам традиционно не болеть, не скучать, остаемся вместе, все будет хорошо, поехали.

0: выбираться.
1: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
10: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
11: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
10: Ясно.
11: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
10: Понятно.
11: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
12: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
13: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 8 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 11. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Карибу. Лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокая

0: максимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
1: Поход к врачу – больше не стресс. Все виды амбулаторной хирургической помощи в клинике «Медтраст». Лазерная и радиоволновая хирургия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в Электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 8 июля.
7: Овен.
8: Едва ли этот день порадует овнов. Жизненный потенциал представителей данного знака снижен, и обычный оптимизм может им изменить. Не все просто и в личной жизни. Приходится пересмотреть свое отношение к близким людям, пойти на жертвы ради сохранения мира. Не оставляйте без внимания пожелания любимого человека.
7: Телец.
8: Малоинтересный день, не богатый приятными событиями. В семье атмосфера тоже будет весьма напряженной, и вам придется отстаивать свое право на самостоятельные решения. Трудно найти союзников даже среди тех, кто обычно разделял вашу точку зрения. Любимый человек едва ли будет снисходителен к вашим слабостям.
7: Близнецы.
8: Очень сложный день с профессиональной точки зрения. Только благодаря огромной жизненной энергии, присущей близнецам сегодня, вы сможете с честью выйти из всех испытаний. Прекрасный день для общения с близкими, семейного праздника, дружеской вечеринки. Вы и сами повеселитесь, и окружающим поднимете настроение, не прилагая для этого особых усилий.
7: Рак.
8: Жизненный потенциал высок, и это очень кстати, потому что день едва ли будет простым. Финансовая ситуация стабильна, день благоприятен для покупок. Стоит принять активное участие в общественной жизни, посетить светские мероприятия. Сегодня они наверняка доставят вам удовольствие.
7: Лев.
8: Непростой день с профессиональной точки зрения. Обостряются давние конфликты, приходится заниматься делами, к которым вы уже утратили интерес. Новые знакомства едва ли будут действительно полезными. День хорошо подходит для отдыха, а также творческой деятельности и учебы. Не возникнет проблем в общении с близкими людьми.
7: Дева.
8: Профессиональные проблемы дев столь серьезны, что представители данного знака могут задуматься о смене места работы или области деятельности. Принимая решение, старайтесь руководствоваться только логикой и здравым смыслом. Амбиции и честолюбие едва ли будут хорошими советчиками. Родственники готовы оградить вас от любых трудностей, но едва ли решатся ограничить вашу свободу.
7: Весы.
8: День утомительный, полный мелких проблем, требующих немедленного решения, и при этом довольно скучный. Разногласия с членами семьи будут весьма серьезными. Неожиданная встреча с давними родственниками вас едва ли порадует. Сфера романтических отношений находится в зоне умеренного влияния позитивных тенденций.
7: Скорпион.
8: Шансы добиться успеха невелики, и обстоятельства складываются неблагоприятно, и окружающие в большинстве своем настроены против вас. В сфере личных отношений перемены маловероятны. Гармония в романтических и семейных отношениях едва ли будет нарушена.
7: Стрелец.
8: Очень трудным будет день для тех, чьи приоритеты лежат в сфере карьеры и профессиональных достижений. Звезды советуют сосредоточиться на домашних и семейных делах, любых занятиях, которые представляют интерес для вас и ваших близких. Не забудьте предложить любимому человеку составить вам компанию.
7: Козерог.
8: Велика вероятность профессиональных трудностей, однако речь идет скорее о мелких неприятностях, чем о серьезных проблемах, поэтому не стоит слишком волноваться. Ничто не препятствует взаимопониманию с членами семьи и любимым человеком. В этот день будут забыты старые обиды, останутся в прошлом разногласия, совсем недавно казавшиеся непреодолимыми.
7: Водолей.
8: Ваш интерес к профессиональным делам и проблемам весьма скромен, поэтому и успехи едва ли будут значительными. Ошибки не исключены, но ни одна из них не приведет к серьезным неприятностям. Даже в своем легкомыслии вы не выходите за грани разумного. Для членов семьи, друзей и любимого человека именно вы станете источником хорошего настроения и неиссякаемого оптимизма.
7: Рыбы.
8: Есть шанс преуспеть в делах, требующих не только серьезности и старательности, но и находчивости, изворотливости и хитрости. День хорош для романтических свиданий, признаний, общения с любимым человеком. Одиноких представителей знака могут ожидать интересные встречи. При знакомствах не бойтесь проявить инициативу.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрепкома, переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Заботы о вас? «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество? Значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
12: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 8 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно с

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 8 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

сидим уже на автопати. Next door, девчонка уже знает. Is door, вырубай свой сет. У нас уже своим сон. Я на ноль на карете, ты города. Слишком часто даю тебе повода. Я не буду обрывать твои провода. Было много обещаний на сегодня.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 8 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 11. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 8 июля.
7: Овен.
8: Едва ли этот день порадует овнов. Жизненный потенциал представителей данного знака снижен, и обычный оптимизм может им изменить. Не все просто и в личной жизни. Приходится пересмотреть свое отношение к близким людям, пойти на жертвы ради сохранения мира. Не оставляйте без внимания пожелания любимого человека.
7: Телец.
8: Малоинтересный день, не богатый приятными событиями. В семье атмосфера тоже будет весьма напряженной, и вам придется отстаивать свое право на самостоятельные решения. Трудно найти союзников даже среди тех, кто обычно разделял вашу точку зрения. Любимый человек едва ли будет снисходителен к вашим слабостям.
7: Близнецы.
8: Очень сложный день с профессиональной точки зрения. Только благодаря огромной жизненной энергии, присущей близнецам сегодня, вы сможете с честью выйти из всех испытаний. Прекрасный день для общения с близкими, семейного праздника, дружеской вечеринки. Вы и сами повеселитесь, и окружающим поднимете настроение, не прилагая для этого особых усилий.
7: Рак.
8: Жизненный потенциал высок, и это очень кстати, потому что день едва ли будет простым. Финансовая ситуация стабильна, день благоприятен для покупок. Стоит принять активное участие в общественной жизни, посетить светские мероприятия. Сегодня они наверняка доставят вам удовольствие.
7: Лев.
8: Непростой день с профессиональной точки зрения. Обостряются давние конфликты, приходится заниматься делами, к которым вы уже утратили интерес. Новые знакомства едва ли будут действительно полезными. День хорошо подходит для отдыха, а также творческой деятельности и учебы. Не возникнет проблем в общении с близкими людьми.
7: Дева.
8: Профессиональные проблемы дев столь серьезны, что представители данного знака могут задуматься о смене места работы или области деятельности. Принимая решение, старайтесь руководствоваться только логикой и здравым смыслом. Амбиции и честолюбие едва ли будут хорошими советчиками. Родственники готовы оградить вас от любых трудностей, но едва ли решатся ограничить вашу свободу.
7: Весы.
8: День утомительный, полный мелких проблем, требующих немедленного решения, и при этом довольно скучный. Разногласия с членами семьи будут весьма серьезными. Неожиданная встреча с давними родственниками вас едва ли порадует. Сфера романтических отношений находится в зоне умеренного влияния позитивных тенденций.
7: Скорпион.
8: Шансы добиться успеха невелики, и обстоятельства складываются неблагоприятно, и окружающие в большинстве своем настроены против вас. В сфере личных отношений перемены маловероятны. Гармония в романтических и семейных отношениях едва ли будет нарушена.
7: Стрелец.
8: Очень трудным будет день для тех, чьи приоритеты лежат в сфере карьеры и профессиональных достижений. Звезды советуют сосредоточиться на домашних и семейных делах, любых занятиях, которые представляют интерес для вас и ваших близких. Не забудьте предложить любимому человеку составить вам компанию.
7: Козерог.
8: Велика вероятность профессиональных трудностей, однако речь идет скорее о мелких неприятностях, чем о серьезных проблемах, поэтому не стоит слишком волноваться. Ничто не препятствует взаимопониманию с членами семьи и любимым человеком. В этот день будут забыты старые обиды, останутся в прошлом разногласия, совсем недавно казавшиеся непреодолимыми.
7: Водолей.
8: Ваш интерес к профессиональным делам и проблемам весьма скромен, поэтому и успехи едва ли будут значительными. Ошибки не исключены, но ни одна из них не приведет к серьезным неприятностям. Даже в своем легкомыслии вы не выходите за грани разумного. Для членов семьи, друзей и любимого человека именно вы станете источником хорошего настроения и неиссякаемого оптимизма.
7: Рыбы.
8: Есть шанс преуспеть в делах, требующих не только серьезности и старательности, но и находчивости, изворотливости и хитрости. День хорош для романтических свиданий, признаний, общения с любимым человеком. Одиноких представителей знака могут ожидать интересные встречи. При знакомствах не бойтесь проявить инициативу.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: карусели. Юги ми теле, празник веселе. Дни и неделя, неделя. Верю, не верю, верю, не верю. Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик,
1: начнем с истерик.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

хоть и гею башки, девочка, танцуй. Братик, где тупить, чё стоишь, наливай. Лето добавь, давай.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 94.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, Версия 2.0.
2: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.
3: I'm looking for a man in finance.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

Я сижу, не вижу света подо мной. Ничего, кроме бездны темной, нету. Проведу я рукой, листья с бликами играют. Я совсем не земной. Я

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Практически каждый второй человек на планете так или иначе сталкивается с этим недугом. Увы, но полноценного лекарства для избавления от аллергии пока не придумали. Само понятие «аллергия» в медицине появилось в 1906 году, а его авторство приписывают австрийскому педиатру Клеменсу фон Пирке. Кстати, активное распространение аллергии ученые связывают с загрязнением окружающей среды. И чем больше нарушался экологический баланс в мире, тем больший масштаб приобретал этот недуг. В топе самых опасных продуктов у аллергиков – яичный белок, морепродукты и арахис. А редкими являются аллергия на воду, холод и даже поцелуи. Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник – День семьи, любви и верности. Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи. Идея праздника возникла у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Их связывают с идеалом супружества, выделяя такие качества, как благочестие, взаимная любовь и верность, милосердие и помощь нуждающимся. Кстати, у семейного праздника есть даже памятная медаль за любовь и верность. Ее вручают супругам, которые состоят в браке дольше 25 лет и успешно воспитывают детей. 8 июля 1939 года в Магадане началось строительство первых этажей знаменитого дома с часами на Карла Маркса 36/20. Тогда это был угол улицы Сталина и Колымского шоссе. Сегодня это одна из визитных карточек города. Строили его японские военнопленные. Вообще, это была одна из первых пятиэтажных построек в городе. В годы Великой Отечественной войны в башне находился пост противовоздушной обороны. Сегодня там располагаются главные городские часы. Куранты сообщают знаменитой мелодией из песни «Колымская трасса» о начале каждого нового часа. Куда уходит детство, никто не знает, а вот вернуться в него можно сегодня. 8 июля отмечается необычный праздник – День «Снова стань ребенком». Он придуман, чтобы взрослые вели себя как дети. Вообще, с точки зрения психологии, это прекрасная возможность получить эмоциональную разрядку. К тому же, чем взрослее становится человек, тем ярче воспоминания из детства. Кстати, интересно, что существует популярная теория структуры личности, согласно которой в каждом человеке действительно живет ребенок, а кроме него родитель и взрослый. Так что тебе беззаботного и веселого дня, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске правительство обсудит меры для стабильного снабжения регионов топливом. Зарубежный интернет-трафик не будут тарифицировать отдельно. Чуть больше половины россиян приносит для обеда на работе еду из дома. Подробности далее. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер Александр Новак заявил, что особое внимание планирует уделить Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам страны, где сейчас активно идут сельскохозяйственные работы. Власти продолжают следить за ситуацией, чтобы при необходимости обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов региона. На этом фоне госкомпания «Автодор» обратилась к водителям, которые летом чаще отправляются в дальние поездки. На многофункциональных зонах вдоль трасс просят не задерживаться у колонки после заправки, не блокировать проезд и соблюдать схему движения на АЗС. В России не планируют вводить дополнительную плату за зарубежное

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 8 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 11. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Университет – это учебное заведение, в котором будут очень много говорить, но в конце концов так и не скажут, где брать деньги.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Кайл Алессандро.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Румыния потребовала от Украины настроить дроны на самоликвидацию. Михаил Мурашко заявил о переходе всех медицинских учреждений на электронные медкарты. Ягода, шашлык и окрошка лидируют в списке самых любимых летних блюд. Подробности далее. Румыния направила Минобороны Украины официальный запрос с требованием перепрограммировать беспилотники на самоликвидацию при случайном заходе в румынские территориальные воды. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируце. «Я официально обратился к министру обороны Украины с просьбой сделать так, чтобы любой беспилотник, запущенный над Черным морем и произведенный на Украине, был ранее запрограммирован на самоуничтожение», — сказал Мируце. По его словам, решение о самоликвидации микропроцессор украинского БПЛА должен принимать автономно, даже если оператор к этому моменту полностью потеряет связь с аппаратом. Его министр пояснил, что Бухарест требует этого для активной защиты национальной территории и пространства НАТО. Вопрос стал актуальным после июньского инцидента в порту Констанца, где взорвался украинский беспилотник. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Помимо этого, в некоторых регионах уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. Министр добавил, что существуют программы с ИИ, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. Ягоды, шашлык и окрошка лидируют в списке самых любимых летних блюд. Опрос провела «Комсомольская правда». Абсолютным лидером стали свежие ягоды и фрукты. Россияне отметили, что в любое время года, кроме лета, фрукты и ягоды безвкусные и очень дорогие. Окрошку респонденты тоже готовят только летом. Еще 26% россиян проголосовали за мороженое. Некоторые отметили, что лето у них ассоциируется не только с едой, сколько с напитками, например, с квасом. Официальный курс доллара на 8 июля составляет 76 рублей 12 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 89 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Наверное, у многих магаданцев такое однажды случалось, когда несколько лет ешь салат из пластмассовых, например, томатов, а потом в отпуске на югах только-только разрезаешь настоящий, понимаешь, что впрок-то ты, как ни старайся, все равно не наешься качественными овощами и фруктами. Ну так хоть навитаминиться, ведь лето пролетит и пора возвращаться, как Джейла при участии диджей Бойко с хитом в тему 10 часа на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, незримо рядом.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
2: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
2: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
2: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
3: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Первое магаданское радио представляет.
6: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 8 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно с

0: за окном. Пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 8 июля.
2: Овен.
1: Едва ли этот день порадует овнов. Жизненный потенциал представителей данного знака снижен, и обычный оптимизм может им изменить. Не все просто и в личной жизни. Приходится пересмотреть свое отношение к близким людям, пойти на жертвы ради сохранения мира. Не оставляйте без внимания пожелания любимого человека.
2: Телец.
1: Малоинтересный день, не богатый приятными событиями. В семье атмосфера тоже будет весьма напряженной, и вам придется отстаивать свое право на самостоятельные решения. Трудно найти союзников даже среди тех, кто обычно разделял вашу точку зрения. Любимый человек едва ли будет снисходителен к вашим слабостям.
2: Близнецы.
1: Очень сложный день с профессиональной точки зрения. Только благодаря огромной жизненной энергии, присущей близнецам сегодня, вы сможете с честью выйти из всех испытаний. Прекрасный день для общения с близкими, семейного праздника, дружеской вечеринки. Вы и сами повеселитесь, и окружающим поднимите настроение, не прилагая для этого особых усилий.
2: Рак.
1: Жизненный потенциал высок, и это очень кстати, потому что день едва ли будет простым. Финансовая ситуация стабильна, день благоприятен для покупок. Стоит принять активное участие в общественной жизни, посетить светские мероприятия. Сегодня они наверняка доставят вам удовольствие.
2: Лев.
1: Непростой день с профессиональной точки зрения. Обостряются давние конфликты, приходится заниматься делами, к которым вы уже утратили интерес. Новые знакомства едва ли будут действительно полезными. День хорошо подходит для отдыха, а также творческой деятельности и учебы. Не возникнет проблем в общении с близкими людьми.
2: Дева.
1: Профессиональные проблемы дев столь серьезные, что представители данного знака могут задуматься о смене места работы или области деятельности. Принимая решение, старайтесь руководствоваться только логикой и здравым смыслом. Амбиции и честолюбие едва ли будут хорошими советчиками. Родственники готовы оградить вас от любых трудностей, но едва ли решатся ограничить вашу свободу.
2: Весы.
1: День утомительный, полный мелких проблем, требующих немедленного решения и при этом довольно скучный. Разногласия с членами семьи будут весьма серьезными. Неожиданная встреча с давними родственниками вас едва ли порадует. Сфера романтических отношений находится в зоне умеренного влияния позитивных тенденций.
2: Скорпион.
1: Шансы добиться успеха невелики, и обстоятельства складываются неблагоприятно, и окружающие в большинстве своем настроены против вас. В сфере личных отношений перемены маловероятны. Гармония в романтических и семейных отношениях едва ли будет нарушена.
2: Стрелец.
1: Очень трудным будет день для тех, чьи приоритеты лежат в сфере карьеры и профессиональных достижений. Звезды советуют сосредоточиться на домашних и семейных делах, любых занятиях, которые представляют интерес для вас и ваших близких. Не забудьте предложить любимому человеку составить вам компанию.
2: Козерог.
1: Велика вероятность профессиональных трудностей, однако речь идет скорее о мелких неприятностях, чем о серьезных проблемах, поэтому не стоит слишком волноваться. Ничто не препятствует взаимопониманию с членами семьи и любимым человеком. В этот день будут забыты старые обиды, останутся в прошлом разногласия, совсем недавно казавшиеся непреодолимыми.
2: Водолей.
1: Ваш интерес к профессиональным делам и проблемам весьма скромен, поэтому и успехи едва ли будут значительными. Ошибки не исключены, но ни одна из них не приведет к серьезным неприятностям. Даже в своем легкомыслии вы не выходите за грани разумного. Для членов семьи, друзей и любимого человека именно вы станете источником хорошего настроения и неиссякаемого оптимизма.
2: Рыбы.
1: Есть шанс преуспеть в делах, требующих не только серьезности и старательности, но и находчивости, изворотливости и хитрости. День хорош для романтических свиданий, признаний, общения с любимым человеком. Одиноких представителей знака могут ожидать интересные встречи. При знакомствах не бойтесь проявить инициативу.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд.

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Получение диплома – это как отмена крепостного права. Ты вроде теперь свободен, но не имеешь ни малейшего представления о том, что теперь делать. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
7: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
9: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
11: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Кайл Алессандро.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
9: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Песков дал Европе 4 совета для прекращения эскалации с Россией. В РФ изменился перечень документов, необходимых для получения пенсий. С конфликтами из-за графика отпусков сталкивается каждый четвертый работающий. Подробности далее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу «Welch Woche» заявил, что европейским странам для деэскалации в отношении с Россией достаточно следовать 4 простым рекомендациям. Во-первых, следует понять, что Россия не является источником угрозы для Европы. Во-вторых, и в-третьих, необходимо прислушиваться к озабоченностям Москвы и не игнорировать их. В-четвертых, нужно как можно скорее возобновить диалог, к которому Россия открыта и готова. Песков также отметил, что в Европе по-прежнему допускают возможность стратегического поражения РФ, назвав это величайшей ошибкой в истории, и подчеркнув, что Россия слишком велика, чтобы ее не замечать. Образ российской угрозы, по его словам, используется европейскими политиками для внутренней мобилизации, увеличения оборонных расходов и продолжения военной поддержки Украины. Причинами русофобии в Европе он считает исторические традиции, попытки реванша со стороны отдельных сил, а также то, что Россия стала для популистов удобным объяснением экономических проблем, включая рост военных трат. В России вступили в силу обновленные правила получения пенсии, которые заменяют нормы, действовавшие с 2021 года. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, главная цель изменений – сделать процедуру назначения выплат максимально удобной для граждан за счет цифровизации. Они распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой части. Теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать информацию о стаже и заработке гражданина через единую цифровую платформу. Это избавляет людей от необходимости искать и предоставлять справки самостоятельно. Балынин подчеркнул, что дополнительные документы понадобятся лишь в исключительных случаях, если нужные сведения отсутствуют в государственных базах. Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. Это выяснили аналитики SuperJob, сообщается на сайте сервиса. В случае разногласий 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая HR-ов или начальства. А 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями, конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха. Мужчины сообщают об отпускных разногласиях в трудовых коллективах чуть чаще женщин. Лишь 2 из 3 россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. Официальный курс доллара на 8 июля составляет 76 рублей 12 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 89 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Любая проблема решается в диалоге при взаимных уступках, причем это распространяется не только на рабочие моменты, но и на семейную жизнь, так что все проще, чем кажется. Это Радио Карибу, меня зовут Иван Высоцкий, слушай лучше и оставайся.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
5: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
6: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
5: Все просто с «Магадан Энерго».
7: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрыбкома, переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
9: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 8 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность.

0: Норвегия. На Карибу. На Карибу.
1: Трансцендентный. Непостижимый для человеческого понимания.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Кайл Алессандро.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
11: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
12: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске правительство обсудит меры для стабильного снабжения регионов топливом. Зарубежный интернет-трафик не будут тарифицировать отдельно. Чуть больше половины россиян приносит для обеда на работе еду из дома. Подробности далее. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер Александр Новак заявил, что